0: Ya no existe una economía pura, porque los asuntos económicos están ligados a la política y, sobre todo, a la guerra.
1: Вы знаете, я хочу напомнить вам о заявлении Министерства иностранных дел, где говорится о том, что наш